В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

местный пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

Ночь подсказывает, не учит. Ночь находит нас и удивляет нас своей странностью. Она высвобождает в нас силы, в течение которых господствует разум.

Радуйтесь, что вы можете просыпаться каждое утро и проживать новый день. Будьте счастливы, что вы живы, здоровы, имеете друзей и обладаете способностью творить, а также ощущать радость бытия.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 7.

здравствуйте! Повторите снова! Не могу дождаться, жду дыханье затая! Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот

пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести.

0: работать у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: приснилось?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на вечер?

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнуться бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не

все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы 3 сентября.

почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября

Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой 3 сентября.

считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Не совсем так. Успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасности.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

Лесные пожары возникают по вине человека. Остановить и победить огонь – призвание сильных. Лесные пожарные авиалесоохраны Рослесхоза. 90 лет на страже лесов России.

0: В студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. Экстремальная жара надвигается на Москву. Уже с началом следующей недели ожидается 30-градусный зной, который продержится много дней подряд. Ну а пока аномальная для мая температура не настигла российскую столицу, москвичи наслаждаются комфортной температурой слегка за 20. К тому же прекратились дожди, которые...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
0: В начале следующей недели ожидается 30-градусный зной, который продержится много дней подряд. Ну а пока аномальная для мая температура не настигла российскую столицу, москвичи наслаждаются комфортной температурой слегка за 20. К тому же прекратились дожди, которые...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: и принесли в жертву ради общего будущего. Работа поисковых отрядов – это и борьба за правду. В современном мире, где все чаще пытаются переписать историю, поисковики возвращают нам реальные факты, судьбы, подвиги. Они не дают забыть, какой ценой досталась та долгожданная победа в 45-м, и напоминают: за каждым числом в статистике – человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями – акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешенкулов. Тоснинское телевидение, Чудской Бор.
1: 7 мая в Тоснинском районе прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Участники проехали 9 локаций в наших поселениях, чтобы почтить память земляков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны.
2: Границы тучи ходят.
3: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Для меня 9 мая – это важный. Павел Иванович защищал нашу страну. Воевал на Синявинских высотах. Освобождал станцию МГА.
4: Здесь шли бои, причем очень ожесточенные бои. В течение 3 суток полки 3-й дивизии освобождали наш поселок, кодные с боями за прорыв блока до Ленинграда. Сюда приходят семьями, все как военные, членов своих семей.
5: Память – это самое главное, что должно быть у людей. И тем более память о таких сложных временах, героических, когда была угроза нашей стране, нашей родине, и наши предки сумели отстоять ценой больших потерь человеческих жизней, большого горя и больших трудностей. Здесь стояла эсэсовская дивизия, испанская, и чтобы все понимали, что воевала тогда против Советского Союза не только Германия, а вся Европа, и хотят в очередной раз развалить нашу большую, великую родину. Очень важно помнить уроки истории и стараться, чтобы этого не повторилось.
6: Мы все вместе, едино собираемся с вами здесь, на нашем братском захоронении, и движемся по тем памятным местам, там, где захоронены люди, которые ковали победу.
7: Великая Отечественная война унесла очень много жизней. Красноармейцев, тружеников тыла, гражданских лиц. В Ленинградской области ежегодно находят останки более 2000 красноармейцев. И мы не исключение. На территории нашего поселения есть тоже 2 захоронения неизвестному солдату. И вот последнее захоронение у нас было, наверное, 3 года назад. Мы похоронили 13 бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории Федоровска.
8: Это память. Это то самое малое, наверное, что мы можем дать, ну, отдать дань памяти вот тем победителям, да, советского народа, которые выстояли и выдержали все эти страшнейшие испытания войны. Поэтому, конечно, она, я надеюсь, будет очень красиво цвести.
9: о важности такого мероприятия говорить не приходится. Мне кажется, это то, что должно идти из глубины сердца. Не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.
7: 13 бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории Федоровска.
8: Это память. Это то самое малое, наверное.

0: что мы можем отдать дань памяти вот тем победителям, да, советскому народу, которые выстояли и выдержали все эти страшнейшие испытания войны. Поэтому, конечно, она, я надеюсь, будет очень красиво цвести.
1: О важности такого мероприятия говорить не приходится. Мне кажется, это то, что должно идти из глубины сердца. Не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.

0: Вот и половина мая уже позади. Лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут вернуться в апрель с помощью традиционного дайджеста основных событий в Тоснинском районе.
1: Две команды «Радищи Бицепятер» и «Стремление к победе». В торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады 26-го учебного года. Время для встречи и чтения, организованные в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки, открыты. 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес» музыкой, ритмом и энергией в Тоснинская танцевальная весна. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошли жизни. Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики в Центре образования состоялся чемпионат. Продемонстрировали высокий уровень мастерства. В молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальных добровольцев. Благотворительно в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литература рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. Тоснинская танцевальная весна. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошли жизни. Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики в Центре образования состоялся чемпионат. Продемонстрировали высокий уровень мастерства. В молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальных добровольцев. Благотворительно в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литература рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире.

0: И радио Тост на Плюс.
1: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

приезжать в чужой город под утро. На поезде, самолете все равно. День начинается будто с чистого листа.

0: ведь у КВН.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Эдуард Хиль – известный отечественный эстрадный певец. Природа подарила ему уникальный оперный баритон, но славы он добился на эстраде. Пик популярности певца пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Песни в его исполнении знали и пели в каждом уголке огромной страны. Перестройка и развал Союза негативно сказались на известности певца, его почти забыли. И если бы он не выложил в интернет незатейливую песенку из своего прошлого репертуара, то так и умер бы в забытии. Именно эта песенка, появившаяся на просторах сети в 2010 году, привлекла к певцу современную молодежную аудиторию.

Родился Эдуард Хиль в городе Смоленске 4 сентября 1934 года. Сам певец утверждает, что это знаменательное событие произошло на год раньше. Но при эвакуации документы потеряли, а когда начали оформлять новые, то записали годом его рождения 1934. Отца будущего известного певца звали Анатолий Хиль. Он по национальности белорус. Трудился механиком. Маму Эдуарда звали Елена Калугина. Она работала бухгалтером. Откуда произошла фамилия Хиль, неизвестно. Согласно одних данных, она имеет испанское происхождение, согласно других – древнерусское. А может, это одна из форм белорусского слова «гиль», означающего «овод». В Белоруссии такой фамилии никого не удивишь. Родители Эдуарда развелись, когда он был совсем маленьким. Мама снова вышла замуж. Когда грянула Великая Отечественная война, семья жила в Смоленске. Мальчика вместе с другими детьми удалось эвакуировать буквально за полтора часа до того, как город был захвачен немцами. Эдуард попал в детский дом поселка Раевский под Уфой. Он вернулся в родной дом после освобождения Смоленска. В 1943-м мама нашла его, сильно похудевшего. Глубокая дистрофия привела к тому, что мальчик не мог самостоятельно передвигаться. Мама приехала к сыну с подарком – конфетами, а он попросил у нее обычного хлеба. Спустя 3 года в Смоленске его настигнет еще один голод, когда из еды будет только свекольная и морковная ботва, а также лебеда. В подростковом возрасте он пристрастился к курению, но когда начал серьезно заниматься вокалом, бросил и больше к сигарете не притронулся. В 1949 году Эдуарда ждала новая разлука с родными. Он уезжал в Ленинград, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – стать студентом Мухинского училища. Перед тем, как собраться, парень отправил несколько своих рисунков дяде в Ленинград. Тот, в свою очередь, показал эти работы знакомому художнику, который подтвердил наличие у юноши таланта. После приезда в город на Неве Хиль узнал, что в Мухинском училище нужно учиться на протяжении 7 лет, и понял, что так долго не может быть обузой для дяди и его семьи. Поэтому его выбор пал на ленинградский полиграфический техникум. Эдуард решил, что там тоже рисование, те же краски, но учиться придется намного меньше. Немного поразмыслив, он подал документы в это учебное заведение и после получения диплома начал свою трудовую биографию по выбранной специальности. Его приняли на офсетную фабрику. Днем парень работал, а потом спешил на занятия вечерней школы музыкального образования. Помимо этого, учился оперному вокалу.

Поднабравшись знаний, Хиль стал студентом Ленинградской консерватории, после окончания которой его приняли в качестве солиста в филармонический отдел Ленконцерта. Но выступать на сцене он начал, еще будучи студентом первого курса. Причем выходил на сцену с классическими композициями, пел партии «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Свадьбы Фигаро». Принимал участие в концертах эстрадной и народной музыки. В 1962 году он впервые исполнил эстрадную композицию. Нужно отметить, что в те годы все повально увлекались Леонидом Утесовым и Клавдией Шульженко. Именно их пример подтолкнул молодого исполнителя к такому судьбоносному решению. Одновременно с этим Эдуард посещал уроки актерского мастерства. Он хотел уверенно выглядеть на сцене. В том же 1962 году Эдуард участвовал во Всероссийском конкурсе артистов эстрады, стал его лауреатом. В его исполнении прозвучали композиции «Путь к причалу», «История про бублики», «Маритана». В тот же период певец чуть не пожертвовал своей карьерой. Во время концерта, состоявшегося на сцене Военно-воздушной академии, Хиль спел композицию «Как хорошо быть генералом». Стихи к ней написал Михаил Танич. После этого на стол руководства Главного политического управления Советской армии легла жалоба на артиста. Кому-то из генералов, посетивших концерт, очень не понравился припев шуточной песни. Исполнителя вызвали в политуправление. На протяжении года ему не разрешали давать концерты. Песни в его исполнении исчезли из эфиров всех радиостанций. Помогло то, что за певца вступился Юрий Гагарин. Первый космонавт побывал в политуправлении и сумел убедить всех, что эта песня не о наших генералах, а об итальянских. Хилю разрешили выступать. С тех пор он сдружился с Юрием Гагариным и, следуя совету товарища, спел песню «Обнимая небо» Александры Пахмутовой. В 1963-м на прилавках музыкальных магазинов появилась пластинка, в которую вошли песни в исполнении Хиля. Спустя два года талантливый артист стал участником фестиваля «Советские песни», на сцену которого поднимались самые лучшие и именитые исполнители, в том числе и классики жанра. Выступление Эдуарда Хиля было встречено овациями. После этого его часто делегировали на различные иностранные музыкальные конкурсы. В 1965 году Хиль вернулся из поездки в Польшу, где был участником международного фестиваля.

занял второе место. Кроме этого, ему довелось представлять СССР на бразильском конкурсе «Золотой петух» и получить диплом за занятое четвертое место. Творческая карьера Хиля складывалась очень удачно, и в 1968 году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР». К началу 70-х у певца был очень обширный репертуар, песни из которого пользовались большой популярностью. Вскоре он пополнился еще одним хитом – композицией «У леса на опушке», ставшей визитной карточкой исполнителя.

1973 году певец стал участником международного фестиваля в Германии и телевизионного ревю в Швеции. Хиль оказался в числе тех немногих артистов из Советского Союза, кому дали разрешение гастролировать во всех крупнейших странах мира. В 1974 исполнитель получил звание «Народный артист РСФСР». В 80-е годы Эдуард Хиль стал ведущим собственного телепроекта под названием «У камина». В нем он рассказывал об истории классического русского романса, приглашал лучших исполнителей, профессионалов, студентов консерватории и театральных вузов. Пел сам. Певцу удавалось совмещать свою концертную деятельность с преподавательской работой. Популярного исполнителя были рады видеть членом жюри практически каждого песенного конкурса. Лучшие песни Эдуарда Хиля были записаны еще во времена СССР. Они не теряют популярности и сейчас. Люди старшего поколения слушают его песни с нескрываемой ностальгией по молодости, по тем беззаботным годам. В 1996 году Эдуард Хиль представил новый проект «Хиль и сыновья», созданный благодаря идее музыканта и композитора Дмитрия Хиля, сына прославленного певца. Позднее Эдуард Хиль вспоминал: «Ребят из группы «Припинаки» привел мой сын. Они играли очень громко и очень неважно. Так что я поначалу даже не знал, как работать под их аккомпанемент. Но они порепетировали, сделали хорошие аранжировки, и я решил рискнуть.

и спеть-таки с ними один концерт. И это выступление в театре эстрады оказалось таким успешным, что понравилось и людям моего поколения, и молодым. После каждой песни зал бурно аплодировал, все подпевали. После этого мы начали ездить по стране, за границу и записываться на телевидение. Вместе с молодыми музыкантами группы «Препинаки» Эдуард Хиль по-новому представил ряд популярнейших песен, внеся в них современные аранжировки. Был выпущен альбом «Ходит песенка по кругу» и клип на новую версию песни «Человек из дома вышел». Композиции в исполнении Хиля часто звучали в советских картинах. Так песня «Как хорошо быть генералом» стала саундтреком к ленте «Я водолаз 2». В фильме «Кольцо из Амстердама» звучит композиция «Море не кончается нигде». Режиссер Владимир Басов решил, что лучшим украшением его картины «Факты минувшего дня» станет песня под названием «Планету оборудуем на совесть» в исполнении Эдуарда Хиля. Хиль часто отправлялся на гастроли в Европу и Америку. На его концерты собирались полные залы. Особенно стремились послушать советского певца «Дети иммигрантов», уехавших из России после революции. После перестройки Хиль уехал жить в Европу, продолжая давать концерты. Особенно широкое внимание привлекли выступления Хиля в парижском кабаре «Распутин», куда, чтобы услышать певца, специально приходили Шарль Азнавур, Мирей Матье, Жильбер Беко. Хиль рассказывал, что в конце 80-х наступило безденежье. Когда развалился Ленконцерт, Хиль начал давать концерты в провинции. Однако артистов частенько обманывали, и в результате артисту просто нечем было кормить семью. Он принял решение поехать в Париж и заработать на жизнь.

собственным слезам, по собственным следам. Любовь тот след, где падает звезда, любовь тот свет, что навсегда, но до последних лет.

Знакомый артист из малого оперного театра отвел Хиля в кафе «Распутин». Хозяйка «Распутина» Елена Афанасьевна Мартини попросила исполнить певца песню «Вечерний звон», после чего попросила певца остаться. Мартини позволял исполнять все песни,

кроме блатных. Артисты в Распутине получали немного, но на эти средства можно было прожить. Хиль снимал квартиру у знакомых эмигрантов за полцены. Экономил на всем. Как потом признавался, долго жить в отрыве от близких ему было тяжело. И в 1994 году он принял решение вернуться на родину. Тогда же в Париже вышел первый компакт-диск певца. К 300-летию Петербурга Эдуард Хиль подготовил и исполнил на музыку Ренгольда Клиера и стихи собственного сочинения «Гимн городу». Городу, который считает его одним из самых почетных своих граждан. Также был выпущен компакт-диск с 12 песнями. В 2004 году с большим успехом в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии прошел концерт, посвященный 70-летию народного артиста России Эдуарда Хиля. Кроме самого юбиляра, выступавшего с программой «Песни длиною в жизнь», в концерте приняли участие Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Зоя Виноградова, Виталий Копылов, Таисия Калинченко. Всплеск популярности певца в интернете пришелся на начало 2010 года. В интернете большой интерес вызвал видеоклип Хиля на вокалист Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». Хиль стал известен широким массам американских слушателей. Данный вокалист в США получил название «Трололо». Этот древний киноролик является фрагментом кинопленки, снятой на гастролях в Швеции в 1976 году. Видеоклип стал настолько популярным, что пародию на его исполнил известный киноактер Кристоф Вальц. В дальнейшем клип породил еще множество пародий. Для певца началась новая волна популярности. Производители кружек, значков, футболок мгновенно сориентировались, и вскоре их продукция с изображением певца и надписью «Трололо» заполонила все мировые интернет-магазины. Хиль предложил сделать эту песню интернациональной, добавить куплеты на разных языках народов мира. После того, как старая концертная запись возродила интерес к творчеству Хиля, он перестал жить затворником, чаще появлялся среди людей, даже выступил с несколькими концертами. Он давал концерты вплоть до 2012 года, пока болезнь полностью не подкосила его. В мае того же года певца экстренно госпитализировали, поместили в реанимацию Мариинской городской больницы Санкт-Петербурга с диагнозом «стволовой инсульт». Эдуарда Хиля не стало 4 июня 2012 года. Спустя 3 дня он был похоронен на Смоленском кладбище северной столицы. В 80-летней годовщине со дня рождения на его могиле установили памятник высотой в 2 метра с бюстом певца натуральной величины. Имя Эдуарда Хиля присвоено скверу рядом с домом, где постоянно проживал певец, Смоленской школе номер 27 и Ивановскому детскому дому, в котором воспитываются одаренные дети. В год его смерти звезды российской эстрады устроили концерт памяти прославленного певца. На сайте YouTube до сих пор существует официальный канал Эдуарда Хиля, специально для желающих познакомиться с творчеством артиста и его лучшими композициями.

девушка, слушай, дорогая, выходи скорей. Раз, два, тупи на день, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная енька,

мы вовсе, несмотря на то, что поздний час. Скоро улица нам тесная стала, целый город пробудили мы от сна. И так задорно в небесах плясала Фейку вместе с нами до утра луна. Раз, два, тупли на деньгах, как тебе не стоит нас спать. Славная, милая, смешная Фейка нас приглашает.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс.
2: 70,79 УКВ.
0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: «Ведь у КВ».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже...

0: даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа. Потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште. И была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка, на его кителе. Вот такая книга, и здесь еще очень интересный есть момент, памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Автора в этой книге давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девчоночек, девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпином между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Радио Тосна Плюс. 70,79 МГц.
2: Радио Тосна Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
3: Утром нас будет радио, вечером усыпляет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции, просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте. Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.

0: социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
1: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.

слепой весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток, старый дом за углом.

Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся, здесь на бой уходил и с победой домой вернулся, где б ни жить под луной, по каким бы краям ни скитаться, мне с родной стороной словно с песнею.

не забыв ни почем. Это небо в задумчивых звездах, старый дом за углом и завет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тосно Плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

бродяга и живу в дороге, не скулю. И порой бывает не так, как надо, но мгновение любви ловлю.

0: 100,3 МГц.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: На плюс 70,79 мегагерц. Конечно, в чем?

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета –

0: Останови поджоги. Останови огонь.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

мая. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Не хочется вставать с кровати и что-то делать? Все нормально, просто это воскресенье. Проведи этот выходной вместе с нами и получишь заряд энергии на долгое время. Радио Тосно Плюс. Источник счастья и силы. Мы всегда с вами.

0: «Пять у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, десантники-пожарные авиалесоохраны Рослесхоза – надежный щит российского леса.

0: студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Смертельный вирус вновь вырвался на свободу. В двух африканских странах вспышка Эболы. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Сколько человек уже заразились, узнал наш корреспондент Максим Бабенышев. Максим, какие симптомы у Эболы?
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
0: В африканских странах вспышка Эболы. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения. Сколько человек уже заразились, узнал наш корреспондент Максим Бабенышев. Максим, какие симптомы у Эболы?
1: Телеканал «Тосненское телевидение».

Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78 дефис 01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

прийти на могилу, положить цветы и сказать простое искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения. Люди готовы искать, помнить и хранить с почестью.

знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное — это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тоснинское телевидение, Тосна. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе.

который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе, лежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе,

0: книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девчоночек, девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпином между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Радио Тосна Плюс. 70,79 МГц.
2: Время обеда никто не отнимет. Радио Тосна Плюс. Слушай и отдыхай.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: Еще правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
6: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны! Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
0: 00. Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: А кому идти по краю, кажется верней, ты поймешь, как рисковал ей.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
4: Я, конечно, не могу.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: От 60-х до 80-х, от 90-х до современности – все это на радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: Грозно, 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Я слушаю радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Эдуард Хиль – известный отечественный эстрадный певец. Природа подарила ему уникальный оперный баритон, но славы он добился на эстраде. Пик популярности певца пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого века. Песни в его исполнении знали и пели в каждом уголке огромной страны. Перестройка и развал Союза негативно сказались на известности певца, его почти забыли. И если бы он не выложил в интернет незатейливую песенку из своего прошлого репертуара, то так и умер бы в забытии. Именно эта песенка, появившаяся на просторах сети в 2010 году, привлекла к певцу современную молодежную аудиторию.

Родился Эдуард Хиль в городе Смоленске 4 сентября 1934 года. Сам певец утверждает, что это знаменательное событие произошло на год раньше. Но при эвакуации документы потеряли, а когда начали оформлять новые, то записали годом его рождения 1934. Отца будущего известного певца звали Анатолий Хиль. Он по национальности белорус. Трудился механиком. Маму Эдуарда звали Елена Калугина. Она работала бухгалтером. Откуда произошла фамилия Хиль, неизвестно. Согласно одних данных, она имеет испанское происхождение, согласно других – древнерусское. А может, это одна из форм белорусского слова «гиль», означающего «овод». В Белоруссии такой фамилии никого не удивишь. Родители Эдуарда развелись, когда он был совсем маленьким. Мама снова вышла замуж. Когда грянула Великая Отечественная война, семья жила в Смоленске. Мальчика вместе с другими детьми удалось эвакуировать буквально за полтора часа до того, как город был захвачен немцами. Эдуард попал в детский дом поселка Раевский под Уфой. Он вернулся в родной дом после освобождения Смоленска. В 1943-м мама нашла его, сильно похудевшего. Глубокая дистрофия привела к тому, что мальчик не мог самостоятельно передвигаться. Мама приехала к сыну с подарком – конфетами, а он попросил у нее обычного хлеба. Спустя 3 года в Смоленске его настигнет еще один голод, когда из еды будет только свекольная и морковная ботва, а также лебеда. В подростковом возрасте он пристрастился к курению, но когда начал серьезно заниматься вокалом, бросил и больше к сигарете не притронулся. В 1949 году Эдуарда ждала новая разлука с родными. Он уезжал в Ленинград, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – стать студентом Мухинского училища. Перед тем, как собраться, парень отправил несколько своих рисунков дяде в Ленинград. Тот, в свою очередь, показал эти работы знакомому художнику, который подтвердил наличие у юноши таланта. После приезда в город на Неве Хиль узнал, что в Мухинском училище нужно учиться на протяжении 7 лет, и понял, что так долго не может быть обузой для дяди и его семьи. Поэтому его выбор пал на ленинградский полиграфический техникум. Эдуард решил, что там тоже рисование, те же краски, но учиться придется намного меньше. Немного поразмыслив, он подал документы в это учебное заведение и после получения диплома начал свою трудовую биографию по выбранной специальности. Его приняли на офсетную фабрику.

Поднабравшись знаний, Хиль стал студентом Ленинградской консерватории, после окончания которой его приняли в качестве солиста в филармонический отдел Ленконцерта. Но выступать на сцене он начал, еще будучи студентом первого курса, причем выходил на сцену с классическими композициями, пел партии «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Свадьбы Фигаро». Принимал участие в концертах эстрадной и народной музыки. В 1962 году он впервые исполнил эстрадную композицию. Нужно отметить, что в те годы все повально увлекались Леонидом Утесовым и Клавдией Шульженко. Именно их пример подтолкнул молодого исполнителя к такому судьбоносному решению. Одновременно с этим Эдуард посещал уроки актерского мастерства. Он хотел уверенно выглядеть на сцене. В том же 1962 году Эдуард участвовал во всероссийском конкурсе артистов эстрады, стал его лауреатом. В его исполнении прозвучали композиции «Путь к причалу», «История про бублики», «Маритана». В тот же период певец чуть не пожертвовал своей карьерой. Во время концерта, состоявшегося на сцене военно-воздушной академии, Хиль спел композицию «Как хорошо быть генералом». Стихи к ней написал Михаил Танич. После этого на стол руководства Главного политического управления Советской армии легла жалоба на артиста. Кому-то из генералов, посетивших концерт, очень не понравился припев шуточной песни. Исполнителя вызвали в политуправление. На протяжении года ему не разрешали давать концерты. Песни в его исполнении исчезли из эфиров всех радиостанций. Помогло то, что за певца вступился Юрий Гагарин. Первый космонавт побывал в политуправлении и сумел убедить всех, что эта песня не о наших генералах, а об итальянских. Хилю разрешили выступать. С тех пор он сдружился с Юрием Гагариным и, следуя совету товарища, спел песню «Обнимая небо» Александра Пахмутова. В 1963-м на прилавках музыкальных магазинов появилась пластинка, в которую вошли песни в исполнении Хиля. Спустя 2 года талантливый артист стал участником фестиваля «Советские песни», на сцену которого поднимались самые лучшие и именитые исполнители, в том числе и классики жанра. Выступление Эдуарда Хиля было встречено овациями. После этого его часто делегировали на различные иностранные музыкальные конкурсы. В 1965 году Хиль вернулся из поездки в Польшу, где был участником международного фестиваля и занял 2-е место. Кроме этого, ему довелось представлять СССР на бразильском конкурсе «Золотой петух» и получить диплом за занятое 4-е место. Творческая карьера Хиля складывалась очень удачно, и в 1968 году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР». К началу 70-х у певца был очень обширный репертуар, песни из которого пользовались большой популярностью. Вскоре он пополнился еще одним хитом – композицией «У леса на опушке», ставшей визитной карточкой исполнителя.

1973 году певец стал участником международного фестиваля в Германии и телевизионного ревю в Швеции. Хиль оказался в числе тех немногих артистов из Советского Союза, кому дали разрешение гастролировать во всех крупнейших странах мира. В 1974-м исполнитель получил звание «Народный артист РСФСР». В 80-е годы Эдуард Хиль стал ведущим собственного телепроекта под названием «У камина». В нем он рассказывал об истории классического русского романса, приглашал лучших исполнителей, профессионалов, студентов консерватории и театральных вузов, пел сам. Певцу удавалось совмещать свою концертную деятельность с преподавательской работой. Популярного исполнителя были рады видеть членом жюри практически каждого песенного конкурса. Лучшие песни Эдуарда Хиля были записаны еще во времена СССР. Они не теряют популярности и сейчас. Люди старшего поколения слушают его песни с нескрываемой ностальгией по молодости, по тем беззаботным годам. В 1996 году Эдуард Хиль представил новый проект «Хиль и сыновья», созданный благодаря идее музыканта и композитора Дмитрия Хиля, сына прославленного певца. Позднее Эдуард Хиль вспоминал: «Ребят из группы «Припинаки» привел мой сын. Они играли очень громко и очень неважно. Так что я поначалу даже не знал, как работать под их аккомпанемент. Но они порепетировали, сделали хорошие аранжировки, и я решил рискнуть и спеть таки с ними один концерт. И это выступление в театре эстрады оказалось таким успешным, что понравилось и людям моего поколения, и молодым. После каждой песни зал бурно аплодировал, все подпевали. После этого мы начали ездить по стране, за границу и записываться на телевидении». Вместе с молодыми музыкантами группы «Припинаки» Эдуард Хиль по-новому представил ряд популярнейших песен, внеся в них современные аранжировки. Был выпущен альбом «Ходит песенка по кругу» и клип на новую версию песни «Человек из дома вышел». Композиции в исполнении Хиля часто звучали в советских картинах. Так песня «Как хорошо быть генералом» стала саундтреком к ленте «Я водолаз 2». В фильме «Кольцо из Амстердама» звучит композиция «Море не кончается нигде». Режиссер Владимир Басов решил, что лучшим украшением его картины «Факты минувшего дня» станет песня под названием «Планету оборудуем на совесть» в исполнении Эдуарда Хиля. Хиль часто отправлялся на гастроли в Европу и Америку. На его концерты собирались полные залы. Особенно стремились послушать советского певца дети иммигрантов, уехавших из России после революции. После перестройки Хиль уехал жить в Европу, продолжая давать концерты. Особенно широкое внимание привлекли выступления Хиля в парижском кабаре «Распутин», куда, чтобы услышать певца, специально приходили Шарль Азнавур, Мирей Матье, Жильбер Беко. Хиль рассказывал, что в конце 80-х наступило безденежье. Когда развалился Ленконцерт, Хиль начал давать концерты в провинции. Однако артистов частенько обманывали, и в результате артисту просто нечем было кормить семью. Он принял решение поехать в Париж и заработать на жизнь.

Знакомый артист из Малого оперного театра отвел Хиля в кафе «Распутин». Хозяйка «Распутина» Елена Афанасьевна Мартини попросила исполнить певца песню «Вечерний звон», после чего попросила певца остаться. Мартини позволял исполнять все песни, кроме блатных. Артисты в «Распутине» получали немного, но на эти средства можно было прожить. Хиль снимал квартиру у знакомых эмигрантов за полцены. Экономил на всем. Как потом признавался, долго жить в отрыве от близких ему было тяжело. И в 1994 году он принял решение вернуться на родину. Тогда же в Париже вышел первый компакт-диск певца. К 300-летию Петербурга Эдуард Хиль подготовил и исполнил на музыку Ренгольда Клеера и стихи собственного сочинения «Гимн городу». Городу, который считает его одним из самых почетных своих граждан. Также был выпущен компакт-диск с 12 песнями. В 2004 году с большим успехом в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии прошел концерт, посвященный 70-летию народного артиста России Эдуарда Хиля. Кроме самого юбиляра, выступавшего с программой «Песни длиной в жизнь», в концерте приняли участие Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Зоя Виноградова, Виталий Копылов, Таисия Калинченко. Всплеск популярности певца в интернете пришелся на начало 2010 года. В интернете большой интерес вызвал видеоклип Хиля на вокалист Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». Хиль стал известен широким массам американских слушателей. Данный вокалист в США получил название «Трололо». Этот древний киноролик является фрагментом кинопленки, снятой на гастролях в Швеции в 1976 году. Видеоклип стал настолько популярным, что пародию на его исполнил известный киноактер Кристоф Вальц. В дальнейшем клип породил еще множество пародий. Для певца началась новая волна популярности. Производители кружек, значков, футболок мгновенно сориентировались, и вскоре их продукция с изображением певца и надписью «Трололо» заполонила все мировые интернет-магазины. Хиль предложил сделать эту песню интернациональной, добавить куплеты на разных языках народов мира. После того, как старая концертная запись возродила интерес к творчеству Хиля, он перестал жить затворником, чаще появлялся среди людей, даже выступил с несколькими концертами. Он давал концерты вплоть до 2012 года, пока болезнь полностью не подкосила его. В мае того же года певца экстренно госпитализировали, поместили в реанимацию Мариинской городской больницы Санкт-Петербурга с диагнозом «стволовой инсульт». Эдуарда Хиля не стало 4 июня 2012 года. Спустя 3 дня он был похоронен на Смоленском кладбище северной столицы. В 80-летней годовщине со дня рождения на его могиле установили памятник высотой в 2 метра с бюстом певца натуральной величины. Имя Эдуарда Хиля присвоено скверу рядом с домом, где постоянно проживал певец, Смоленской школе номер 27 и Ивановскому детскому дому, в котором воспитываются одаренные дети. В год его смерти звезды российской эстрады устроили концерт памяти прославленного певца. На сайте YouTube до сих пор существует официальный канал Эдуарда Хиля, специально для желающих познакомиться с творчеством артиста и его лучшими композициями.

девушка, слушай, дорогая, выходи скорей. Раз, два, туплина, дымка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная енька.

знакомы, вовсе несмотря на то, что поздний час. Скоро улица нам тесная стала, целый город пробудили мы от сна. И так задорно в небесах плясала, ейку вместе с нами до утра луна. Раз, два, туфли на деньгах, как тебе не стоит нас спать. Славная, милая, смешная ейка нас приглашает.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
9: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: 29 УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте. Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу. Но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа, потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште и была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка на его кителе. Вот такая книга. И здесь еще очень интересный есть момент. Памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Волгограде, Ростове-на-Дону, в Тюмени, в Санкт-Петербурге, еще раз повторюсь, и в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов, Самойлов, сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге

0: Есть глава, которая называется «Красный Бор». Это наш Красный Бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпино между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Если эти книги есть в нашей библиотеке, читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Радио Тосна плюс 70,79 мегагерц.
2: Радио Тосна плюс
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна плюс.
4: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой дыхать.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: все.
1: Нам очень важно было, чтобы не было именно неестественно красивых. Mm-hmm. Мы боролись с прическами, мы лохматили артистов, мы их пачкали. Я видел слезы на глазах внучек, и одна из них сказала, что спасибо, что я с дедом встретилась.
2: У меня вам жизни на десяток фрицев хватит.
3: А ну все свои бумажки, ты куда одной? Все до одной!
1: Для нашей семьи 9 мая – это главный праздник.
4: Шестидесятые в СССР. Счастье обрело конкретные очертания. Оно пахло докторской колбасой за 2 рубля 20 копеек, мерцало экраном телевизора «Рекорд» и манило дачными дорожками. Так новое поколение открывало формулу счастливой советской жизни. Собственный автомобиль в семье был...
5: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
4: Конкретные очертания. Оно пахло докторской колбасой за 2 рубля 20 копеек, мерцало экраном телевизора «Рекорд» и манило дачными дорожками. Так новое поколение открывало формулу счастливой советской жизни. Собственный автомобиль в семье был...
5: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: а живое дело, требующее усердного труда, терпения. Люди готовы искать, помнить и хранить с почестями своих героев. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешенкулов. Тоснинское телевидение, Чудской Бор.
1: 7 мая в Тоснинском районе прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Участники проехали 9 локаций в наших поселениях, чтобы почтить память земляков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

0: лице тучи ходят.
1: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Павел Иванович защищал нашу страну. Воевал, освобождал станцию МГА.
2: Здесь шли бои, причем очень ожесточенные бои. В течение 3 суток полки 3 дивизии освобождали наш поселок. По своей ожесточенности ветераны говорили, что это были бои, сходные с боями за прорыв блокады Ленинграда. Сюда приходят с семьями, сюда приходят с портретами своих участников войны, членов своих семей.
3: Память – это самое главное, что должно быть у людей. И тем более память о таких сложных временах героических, когда была угроза нашей стране, нашей родине, и наши предки сумели отстоять ценой больших потерь человеческих жизней, большого горя и больших трудностей. Здесь стояла эсэсовская дивизия, испанская, и чтобы все понимали, что воевала тогда против Советского Союза не только Германия, а вся Европа, и хотят в очередной раз развалить нашу большую великую родину. Очень важно помнить уроки истории и стараться, чтобы этого не повторилось.
4: Мы все вместе едино собираемся с вами здесь, на нашем братском захоронении, и движемся по тем памятным местам, там, где захоронены люди, которые ковали победу.
5: Великая Отечественная война унесла очень много жизней. Красноармейцев, тружеников тыла, гражданских лиц. В Ленинградской области ежегодно находят останки более 2000 красноармейцев. И мы не исключение. На территории нашего поселения есть тоже 2 захоронения неизвестному солдату. И вот последнее захоронение у нас было, наверное, 3 года назад. Мы похоронили 13 бойцов Красной Армии, которые были найдены на территории Федоровска.
6: Это память. Это то самое малое, наверное, что мы можем дать, ну, отдать дань памяти вот тем победителям, да, советского народа, которые выстояли и выдержали все эти страшнейшие испытания войны. Поэтому, конечно, она, я надеюсь, будет очень красиво цвести.
7: О важности такого мероприятия говорить не приходится. Мне кажется, это то, что должно идти из глубины сердца. Не нужно мерить это категорией важности. Это должно быть, потому что это должно быть.
8: Я преданный патриот России. Я вспоминаю в этот момент своего прадедушку, которые прошли Вторую мировую войну полностью, но, к сожалению, не дожили до Дня Победы, потому что получили оба очень сильные и серьезные ранения.
9: Для нас это в первую очередь сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Очень важное событие для всей молодежи. И я очень рада, что являюсь участником этого события. Я призываю всех почаще посещать такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны. И молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
10: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.
9: Такие места, потому что именно так мы сохраним историю нашей страны, и молодое поколение никогда не забудет подвиг своих предков.
10: Она олицетворяет победу. В Федоровском прошла всероссийская акция «Сирень Победы». Как известно, пышные

Букеты дарили девушки воинам-победителям, а также с ними встречали на станциях поезда с возвращающимися героями из Берлина. Сирень стала символом теплого победного мая 1945 года. И уже традиционно в преддверии Дня Победы по всей стране жители высаживают новые кусты.

Для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное — это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тоснинское телевидение, Тосна. Решать вопросы жителей — приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивало участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 000 рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов.

Вот и половина мая уже позади, лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут вернуться в апрель с помощью традиционного дайджеста основных событий в Тоснинском районе. 2 апреля на базе Красноборского центра муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды Радищевицы 5-й и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосны

4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля в Дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. 10 званий лучшего и заряжались положительными эмоциями. Была всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики нации. В Центре образования состоялся чемпионат для пилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного. Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе». 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе»,

В апреле в малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 16 апреля в малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

один из секретов долгой и плодотворной жизни. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, включить любимую радиостанцию и наслаждаться отдыхом.

ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос

Влюбленные люди неосторожные, влюбленным нет ничего невозможного, и все мои вчера померкли у твоих

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

над вашей могилой и пахнет зимой. Послушайте мёд.

таких обещаний я знаю бесцельность, знаю тщету. Письмо

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

вечером всегда есть чем заняться. На крайний случай можно начать готовиться ко сну. А вот утром занятия не всегда найдешь, особенно если проспал до обеда.

Пусть этот вечер подарит великолепный отдых и ощущение счастья. Пусть тело расслабится, а душа поет.

0: быть у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Дедос на помощь.
1: Вы слушаете радио Тосна Плюс. Тосна Плюс.

Никуда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 39 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Радио Тосно Плюс. Берегите себя и своих близких, и спокойной всем ночи. Ваши новости, наша работа. Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.

Все мне чудится, что по рязанским дорогам наш Есенин идет, а над полем звезда.

Томила ночь щемящей темнотой, пугала недоступностью познанья, лишь виделось величие и покой, гармония и тайна мироздания.